Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 7782-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82 ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Госсовкар.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. Украинцу 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
8: Кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
7: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
8: А я за «Легион», потому что там недорого.
6: Ну, все ясно. Три «за» за забор от «Легиона».
9: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три «за» за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
10: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Вас будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, намасте, здрасте, ди человеки и наши прекрасные невыспалачи. Ну что ж, пришла 39-я пятница года, прикинь.
1: Сосчитал же.
0: Да, я веду, кстати, счет. День, когда слово «надо» уступает место слову «надоело». Ну, держись, мы тебя сейчас подгоним эндорфины. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Ну что же, скоро год, как мы работаем вместе. И у нас, чтобы отношения по-прежнему были хорошими, не забудь, пожалуйста, про нашу годовщину. Дата 1 декабря. Я сразу как женщина напоминаю. У тебя в отношениях и в паре вообще как с датами? Ты все помнишь или тебе часто прилетает за то, что опять забыл?
0: Ну, благо у меня есть телефон.
1: И календарь, да?
0: И календарь, да, который сам переворачивается. Слушай, ты за 3 месяца или сколько там месяца уже остался до годовщины?
1: Пару месяцев.
0: 1, 2, а да, 2 месяца.
1: Октябрь, ноябрь и все.
0: А, то есть это стабильно за 2 месяца, да?
1: Напоминаешь. Вместо твоего телефона. Не ставь напоминание, у тебя есть живое.
0: Окей, скоро годовщина, вау. Окей, надо что-нибудь придумать.
1: Если человек сосчитал, сколько пятниц прошло в этом году, то я думаю, не будет с этим проблем.
0: 39-я пятница, ladies and gentlemen. Вот мы молодцы.
1: Редкий тип мужчины. И абсолютно всех мы ждем в группе ВКонтакте. В наших мессенджерах оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живете, кого нужно разбудить. И если у кого-то годовщина, мы тоже с радостью поздравим.
0: От души, да, выгружайте, сделаем обязательно. Ну что ж, давай встретим 39-ю пятницу, как в первый раз.
1: Давай попробуем.
0: Как в первый раз, let's go, наш гимн,
1: которому подпеваем все вместе.
0: Ага. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: И сейчас кого-то будем будить. Кого-то, кого, кому заказали пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки. В наших мессенджерах тоже.
2: Да, будем. Дмитрия, он пишет у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Поздравьте всех, у кого сегодня настоящая пятница. То есть завтра выходной. И поставьте что-то прям мощное для пробушки.
1: Не вопрос.
2: Окей.
1: Вызов принят.
2: Да, принято. Сейчас попробуем.

0: Ой, Гирита играл, капец. В 4 только приехал домой, так что, ребят.
1: Не выспалась, полнейшая ты сегодня. Разбудите, пожалуйста, сына Кирилла Моисеева, первоклассника города Казань. Сегодня прекрасный день, пожелайте, пожалуйста, ему отличного настроения. Мама с папой его очень любят.
2: Казань, включи тусовку, let's go!

0: она поет «Не бежим».
1: Мир большой.
0: А, мил... Вау, я всегда пел мы бежим.
1: Своя версия.
0: А я всегда думаю, куда они бегут, а если самолет там есть? Зачем бежать? Ладно.
1: Ну, знаешь, в аэропорту частенько бежишь, чтобы самолет без тебя не убежал.
0: А ты не видела видос, как такая модная дама вообще пыталась ногой догнать самолет?
1: Удалось?
0: Конечно, не удалось. Нельзя, конечно, но она просто была уверена, что она догонит. Просто опоздала и вышла, прикинь. На этот, как называется это?
1: Парапет?
0: Да! И, прикинь, но ее, конечно, скрутили быстро. Ладно, работаем дальше. София пишет у нас в мессенджере: у меня мужа сегодня день рождения. Вау, он заслуживает поздравления от какого? От каждого, потому что он лучший муж и человек на земле.
1: Вот это заявочка.
0: С днем рождения, лучший муж.
1: С днем рождения, лучший муж.
0: С днем рождения, лучший муж.
1: Поздравляет каждый.
0: Почему даже не написала, как его зовут-то вообще?
1: Да, его все знают, судя по всему. Здравствуйте, уважаемые Саймон и Екатерина. Разбудите, пожалуйста, Ксюшу из Вологды, которая едет с папой в школу, но еще не проснулась.
0: Ух ты, следующий трек, он как раз подойдет.
1: Идеально.
0: Да? Поехали! Вау! Очень подходит для фестиваля фанерной гитары.
1: Да, я, видишь, соответствующим образом оделась.
0: Ну да, а ты знаешь, есть такой фестиваль, да?
1: Mm-hmm.
0: В мире, где именно люди лобают на именно на фанерный гитар, который не существует.
1: Ой, да это я перед зеркалом всякий раз.
0: Вот, и бывает победитель, который это изящнее всех делает.
1: У нас тоже конкурсы интересные впереди. Игра, для того, чтобы принять в ней участие, звони по телефону прямого эфира. +7 495 956 101 2.
0: Попробуй запомнить номер. Нет, не запомни.
1: +7 495 956 101 2.
0: Теперь запомнил. Может, и... это не точно. Ладно, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Просыпаемся как можем, так что не суди строго. А ты лучше включи
1: «Тусов».

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежи от 24.08 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, дратути, ди-комьюнити. Ты добуждаешься в антихрап-шоу «Разбудильники». В студии антихрапунцел Катя Бодрова.
1: Ну, если я принцесса, то ты принц, диджей Саймон.
2: Сонни, да. Каждые 5 секунд в мире, оказывается, кто-то собирает из купленного шкафа табуретку. А мы играем в 5 сек.
1: Играем с тем, кто до нас дозвонился. Это Бабир из Тюмени. Привет!
2: Hello, Бабир!
3: Привет, Саймон.
2: Привет!
1: Рада тебя слышать. Ну, рассказывай, что ты делаешь быстрее всего в этой жизни, буквально за 5 сек.
3: Засыпаю быстро.
1: Вот этот скилл, конечно, каждому бы.
2: Дай поносить вообще. А то, знаешь, смысл жизни всегда появляется, когда тебе надо уже уснуть.
1: Да, и ворон считать не надо. Или кого там считать перед сном?
2: Козлов, что ли? Овцов.
1: Овец, точно.
2: Овец, овцов.
1: Ну, я думаю, тогда ты справишься с нашей игрой. Быстро ответил на вопрос. Тестовый, скажем так. За 5 секунд ты должен назвать по 3 слова в каждой категории, которую мы тебе предлагаем. Категории 5. С 3 заданиями из 5 справляешься. Забираешь подарок от радио ДФМ. Готов?
3: Готов.
2: Окей, начинаем. Кстати, Бабир из города Тюмень, да?
1: Да.
2: Окей.
3: Да.
2: Бабир, назови 3 гостепримечательности Тюмени.
1: Ну или достопримечательности.
2: Я гости больше люблю.
3: Мост влюбленных, цирк и цветной бульвар.
1: Успел. Подожди, в Тюмени тоже есть цветной бульвар?
2: И мост
1: влюбленных.
2: Влюбленных. Цветой бульвар и...
1: Цирк.
2: И цирк, да? Прикольно.
1: Мне все нравится.
2: Я был в Тюмени, кстати. Ты была в Тюмени?
1: Нет, ни разу.
2: А один раз я был в Тюмени, да.
1: Идем дальше. Назови 3 вида рыб.
3: Сом, сазан, судак.
1: О, рыбак нам дозвонился.
2: Ты что, рыбаешка, да, как и я, да?
1: Или рыболовка.
3: Или все, что есть.
2: А, ну молодец вообще, быстро. Ну что ж, едем дальше. Окей. Следующий вопрос. Назови 3 вещи, которые можно делать, когда идет дождь.
3: Мочить руки, мочить ноги, мочить пальто.
1: Какое настроение у человека с утра мочить.
2: Очень мокрый человек.
1: Может, доп?
2: Хорошо. Ну, доп хоть хотим, да. Давай.
1: Назови 3 пальца.
3: Не понял.
1: 3 пальца.
3: Мизинец, средний и указательный.
1: И указательный. Кстати, Саймон думал, что есть обручальный палец.
2: Обручальный палец. Как нету?
1: Он безымянный.
2: А почему? Ну, надо назвать обручальный.
1: Вообще логично.
2: То есть место для вашего кольца. И рекламы. И все, что угодно.
1: Здесь могла быть ваша реклама.
2: Конечно.
1: Вот какую татуировку надо набить на безымянном.
2: А назвали безымянный вообще.
1: Ну что, блестяще сыграл Бабир. Мы тебя поздравляем и вручаем подарок от радио ДФМ.
2: Yeah. Ну что ж, наступило время приветов. У тебя есть 8 секунд на приветики.
3: Хочу привет передать город Тюмень, все, кто меня слышит, и город Красноярск. У нас завтра-послезавтра встреча одноклассников.
2: Круто! Воу, я тоже, блин, в Красноярске...
3: Ну, 20-летие получается у нас.
2: Ну, там классная клубная жизнь, но у них есть прикольная штука, то есть припати, то есть едешь в какой-то бар, тусуешься и до упора, а потом уже переваливаешься в клуб.
1: Сай, это в любом городе есть.
2: Не, ну там по-особому вообще меня выгуливали, хорошо.
1: Хорошо, а Тюмень, включи тусовку. На радио ДФМ.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка.
3: Huh?
2: И при этом остаться хорошим человеком.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
6: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
7: А я за «Легион», потому что там недорого.
5: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
8: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.

0: Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Вопрос, что общего между химией и рубрикой «Мэшапы Саймона»? И там проводят опыты. Очередной музыкальный эксперимент прямо сейчас. Сай возьмет текст одной песни, присобачит, это важно, а к тексту...
3: А текст что?
2: К тексту, ребята, другой композиции. Ну и мы увидим результат.
3: Да уж, да. Я взял две несовместимые музыкальные вселенные. Хорошенько встряхнул и посмотрел, что получится. Спойлер, получилось секси.
2: Ooh.
3: Да. Слушаем мой мешап Натали versus LMFAO. О боже, какой секси мужчина.
2: Мне название уже зашло.
3: Let's do it. Слушаем.

0: Тебе секси-мужчина.
1: Это нечто. Это что-то с чем-то в буквальном смысле. Догадался же.
0: Как думаешь, Наталья одобрить?
1: 100%. Надо спросить ей на почту.
0: А знаешь, как его зовут-то, этот солист из LMFAO? Red Fu.
1: Не-не-не, во!
0: Во,
1: Red Fu сегодня он.
0: Red Fu. Слушай, ну получилось как борщ с мороженым, да?
1: Да.
0: То есть звучит неправильно, но попробовал и не отравился, да? То есть,
1: именно так.
0: Так что вот...
1: Еще и пристрастился.
0: Кто сказал, что они несовместимы? Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь все бывает. И Натали притащила секси-мужику. Или мужика.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк». И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
18: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, никто не застрахован от пранков Саймона и его входящего звонка. Прямо сейчас узнаем, кому еще Сайд дозвонился и какую странную просьбу попросил оказать.
3: Ой, Кать, сейчас же бархатный сезон в разгаре, да? Поэтому я решил позвонить в небольшую гостиницу с очень большой просьбой. Надеюсь, меня не пошлют в лес. Хотя, если честно, я туда и так регулярно. Регулярно хожу.
2: Вот и узнаем.
4: Алло, здравствуйте. Это гостиница?
5: Да, слушаю.
4: Здравствуйте. Я бы хотел у вас остановиться со своим другом.
5: И?
4: Нам нужно два номера. Мне можно обычный, а другу нужен отдельный люкс.
5: У нас люксов нет. У нас гостиница без звезд.
4: Без звезд? Это как?
5: А вот так, гостиница без звезд. То есть это, скажем, среднего уровня.
4: А, понял. А вас как зовут?
5: Меня Владислав.
4: А, Владислав, меня зовут Акбалао Мериу Куланджа. Мини-бар в этом люксе не нужен. Он им не пользуется. А там джакузи есть?
5: Нет.
4: Блин, а ванна есть?
5: Нет, у нас люксов нет. У нас есть полулюкс.
4: Полулюкс.
5: Джакузи нет, ванны нет. Есть только душевые.
4: Ха, а как мой друг-то купаться будет-то? То есть там купаться можно, да, будет?
5: Мыться можно, но стоя, не лежа.
4: Ну, отлично. Вот, а постельное белье тоже не нужно. Ему, то есть, коврик возле двери постелите. Он там будет спать.
5: На коврике?
4: Да, на коврике, да, будет спать он.
5: Мы ковриков не выдавали никогда. Я не понимаю про вас.
4: В гостинице нет ковриков?
5: Ну, у нас никто не спрашивает, чтобы на коврике спать. У нас на коврике спят кошки.
4: Мой друг — это собака. И как бы это очень важно. Да, это важная и дорогая порода собаки.
5: Нет, я понял. Теперь самый другой вопрос.
4: Да.
5: Что за собака? Скажите, что за порода собаки?
4: Сибирская бугаина.
5: То есть это огромная собака?
4: Да, как два барана с половиной. Дело в том, что у меня будет встреча. Это как бы очень редкая собака. То есть у него большая родословная. И очень много медалей. Все прививки сделаны, вы не переживайте.
5: Мне вопрос не прививок интересует, а вопрос в том, что мне не очень нравится эта история с вашей собакой. Вы скажите, вы для какой встречи? Ну, вы привезете сводить их?
4: Да, правильно поняли.
5: Ну и где вы будете встречаться?
4: Ну, у меня в номере, то есть...
5: Нет, то есть таких вопросов мы решить с вами не сможем, даже если вы дадите 30 тысяч рублей.
4: А почему?
5: Нет, я понимаю, что собаки ведут по-разному. Как приедет одна собака, сука, или несколько собак?
4: Будет несколько сук. То есть я договорился уже с людьми в вашем городе. Это очень редкая собака.
5: Нет.
4: Ну, хотите, я даже вам щенка подарю потом. Потому что щенок этой собаки даже дороже верблюда стоит.
5: И я очень рад, что вы мне готовы подарить щенка. Но вопрос в том, что... А как я знаю, разродится ли она и подарите ли вы мне? Может быть, это всего лишь слова?
4: Я понимаю вас. Василий, так сказали, зовут, да?
5: Владислав.
4: А, Владислав, я прошу прощения. Я вроде представился как Акбалао Мерио Куланджа, но на самом деле меня зовут Саймон. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И спасибо большое за терпение вообще. И...
5: Нет, Саймона я знаю. Я да? Слышал его по радио.
4: Да? Серьезно, что ли?
5: И серьезно? Так...
4: И не узнали
5: серьезно?
4: Меня сейчас?
5: Мне нравится, как вы общаетесь по радио.
4: О, очень приятно.
5: Созвонимся, так и все на месте будем решать.
4: Отлично, договорились.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Come on, let's go.
2: Рэп-прогноз.
1: Вот бы иметь всем пятниц

0: 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-18, Володская область, Куракула, Тепошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, Погрен, 124-353-0-1-16.
9: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
10: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
11: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: Стройландия.ру. 46-0-63. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
13: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пашихонское шоссе 8А.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
17: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Час будильники на радио DFM. Бум, шакалака, шурум-бурум, hello, deep people. Народная мудрость гласит, утром, утро тем добрее, чем ближе вечер пятницы. Так что не теряй время, начинай его с нами в дофамин-качающем шоу
1: «Разбудилники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Ой, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа-е.
1: Ну, я думаю, можно запускать обратный отчет. До Нового года осталось 97 дней. И я буду вот тем самым другом, который за миллион лет уже спрашивает, ну что, где отмечать-то будем Новый год?
0: Ну, кстати, надо было еще планировать вчера.
1: На самом деле, да, если вы хотите, например, арендовать дом с друзьями или уехать в путешествие.
0: За нормальные деньги,
1: во-первых. За нормальные, адекватные, да. Конечно, это нужно делать заранее. Но я в своем стиле за неделю максимум решаю, где праздную.
0: А, и ты нашла шалаш, как я понимаю, да?
1: Шалаш?
0: Но ты уже нормально, ничего нормального уже не найдешь за неделю.
1: Да нет, я просто падаю на хвост, вот тебе мой лайфхак. К тем, кто уже заранее обо всем позаботился.
0: Обалдеть. Ну, кстати, вот мир же делится на две группы, да? Те, кто заблаговременно все готовят, а те, кто просто берут и находят обалденный горячий тур. Это умение просто, знаешь, их вечно фартанет или фартует.
1: Ну, если ты ожидаешь фарта,
0: да,
1: он будет.
0: А, ну вот показывает палец сейчас наш Андрей, вот рукореж. Он из тех, кто именно...
1: Андрей, прекрати показывать палец.
0: Не, он просто именно палец поднял, что я из тех, кто именно вот последний момент и находит он прикольный, сочный, горячий тур.
1: И такое случается. Именно об этом-то и речь, что мы делимся на две части, на две группы. Ты из какой категории?
0: А, не, я заблаговременно.
1: Заблаговременно?
0: Даже все прочитаю, куда я лечу, экскурсии заранее все закажу, без сюрпризов, конечно.
1: Мы такие разные, но все-таки мы вместе.
0: Не говори.
1: Будь готов, я упаду тебе на хвост.
0: О, поэтому ты Йин, а я Ян. Или наоборот, да?
1: Инь-ян. Делитесь, кстати, возможно, своей, в какой категории вы относитесь, заблаговременных или нет?
0: Не, ну почему бы и нет? У нас сейчас есть слушатели, которые, сейчас отдыхают, у них же бархатный сезон.
1: Да.
0: Так что пиши все равно, если даже у тебя отпуск.
1: И там же, в группе ВКонтакте, под последним постом и в наших мессенджерах, заказывай пробушку, если это кому-то нужно. Как зовут, где живешь, кого будем будить? Ждем.
0: И заодно можно заказать Дере. Через одну песню начнем. Это шоу
1: «Разбудилник».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Йоу, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Сейчас будем устраивать музлотерапию или пробушку. Заявки получили, группу ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: А я оттуда, то есть из нашего мессенджера. Пишет Роман. Рома, Ромама, Гага, Улала. Доброе утро, пятничное и хмурое в Москве. Пусто настроение будет ярче, чем погода.
1: Да, о, не помешало бы.
2: Плюсую.
1: Мура.
2: Да? Мы плюсуем же, правильно?
1: Плюсуем, да.
2: Плюс один.
1: Плюс два.
2: Плюс два. С половиной. А, плюс три уже наш Андрей тоже.
1: Он опять палец показывает. Андрей, прекрати.
2: Андрей, это наш звукорежь вообще. Он король всех мемов мира. Обращайтесь. Через нас, правда, да, за деньги. Ну что ж, поехали.

0: этот брат от другой мамы, твой, тоже не спал всю ночь. Доброе утро, Саймон и Катя, меня зовут Витя. Вчера у меня был ДРЭ, а сегодня уже лечу на работу. Разбудите меня, пожалуйста. Витя, Сай тебя понимает.
1: Да, я понимаю, потому что тоже был на ДРЭ. Все понимаю, бро. Просыпайся, башка чугунная, но работать-то надо, правильно? Поэтому и пашем. Let's go!

0: Вот так бывает.
1: Ты, главное, не усни за пультом, пожалуйста.
0: О, как с моим другом случалось, да? Ну что ж, работаем дальше, да? А, значит, смотрю, что нам пишут. Этот раз написал Евгений. Евгений, точнее. А, разберите, пожалуйста, меня. Не выспалась. Вот, она тоже не выспалась. А, всю ночь кто-то катал шары от боулинга по полу сверху.
1: Оу, домашний боулинг? Интересно.
0: Ёшкина мама. Это такое бывает?
1: Таких соседей, конечно, с такими непросто. Доброе утро, Саймон и Екатерина. Разбудите моего любимого Женечку из Красноярска. Передайте, что я его очень сильно люблю. Это Дарина написала.
0: О, Дарина. Включи тусовку. Это у Дарины там боулинг, да, был? Нет, это у меня.
1: У тебя был
0: боулинг. Евгения, да, боулинг сверху. Ну что ж, просыпаемся.

0: уши.
1: Если ты думаешь, что вот это все сейчас было очень громко,
2: ты просто не слышал игру «Наушники челлендж». Еще громче впереди наша игрушка. Как принять в ней участие? Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляй любые рандомные слова. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Сай их слышать не будет. Будет только читать по губам. Играем минуту, на чьем слове остановимся, того назовем победителем и отправим подарок от Радио ДФМ.
0: Oh yeah. Если у тебя есть желание посмотреть на выражение наших лиц, когда мы играем в эту игру, у нас в социальных сетях Радио ДФМ видос уже есть. Да.
2: Листай ленту.
0: Да, так что и там наш новый клип, и как мы там орем друг на друга. Все.
2: Все наши отношения.
0: Да, выставили всем на показ. Ну что ж, это шоу
2: «Разбудильники».
0: Дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: Ради FM шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
11: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Не хочешь прозевать клев? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Эй, хаю-хай, каравай, ди-банда, проснись и пой, и make some noise. Это антиуныние шоу
4: «Разбудильники».
3: Напротив меня королева кофейных зерен, Катя Бодрова.
5: Король заварника с пуэром, диджей Саймон.
3: Прямо сейчас самый шумный тест на взаимопонимание. Игра «Наушники челлендж».
5: Он опять будет на меня орать. Но я к этому готова. Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Эти слова я буду озвучивать в эфире. Все будут их слышать, кроме Саймона, потому что он наденет наушники и максимально громко сделает музычку. Будет только по губам читать, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, а играем мы ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от Радио Дефа.
3: Я очень серьезно сегодня настроен.
5: Я вижу твое лицо.
3: Две игры подряд. Я вообще ни одного слова не угадал. Это too much.
5: Да, давай реванш.
3: Сегодня поиграем. Да? Да.
5: Ну что, музыку врубай, а я готовлюсь.
3: Я тебя все равно найду.
5: Боулинг. Боулинг. Боулинг.
3: Повесть.
5: Боулинг.
3: Повесть.
5: Бо. Б. Б. Бо.
3: Бо. Как?
5: Боулинг.
3: Как? Что ты говоришь?
5: Боулинг.
3: Конкурс.
5: Боулинг.
3: Хорошее слово.
5: Ладно. Омлет.
3: Как?
5: Омлет.
3: Омлет.
5: Да.
3: Ура! Я не сказал. Да.
5: Реванш.
3: Омлет, конечно.
5: Франшиза.
3: Это же другое слово.
5: Франшиза.
3: Как?
5: Франшиза.
3: Чечевица. Фиговина.
5: Франшиза.
3: Нет. Следующее слово.
5: Йогурт.
3: Торт.
5: Йогурт.
3: Торт.
5: Йогурт.
3: Торт.
5: Йогурт. Йо.
3: Тортелла. Торт.
5: Йогурт.
3: Следующее слово.
5: Ладно.
3: Еще одну хочу угадать.
5: Все.
3: Как все? Блин.
5: Все ты по губам прочитал, видишь, молодец.
3: Блин.
5: Но одно слово есть.
3: Надо было сказать слово «все».
5: Ура, чувак.
3: Слово «все» по губам читается хорошо.
5: Я говорю, еще одно слово, ты отгадал, это все. Мы остановились на слове «йогурт», но прежде давай пройдемся по другим словам. Самым первым был «боулинг». Мы как раз поговорили про соседей, которые играют.
3: Да, сложно.
5: Ладно, омлет ты попал.
3: Омлет по губам читается еще как хорошо.
5: Франшиза.
3: О май гад.
5: Прикольное, да, слово?
3: Да, франшиза, да.
5: Но, тем не менее, мы останавливаемся на йогурте. Йогурт.
3: А ты не знала, что йогурт — это одно из самых сложных слов вообще, именно по губам?
5: Йогурт. А ну-ка скажи.
3: Йогурт.
5: Йогурт. Как будто ты поцеловать хочешь.
3: Я же специально, чтобы губы все работали, понимаешь? И верхние, и нижние, понимаешь?
5: Владимир Малахов, который прислал нам это слово, мы тебя поздравляем и вручаем подарок от Радио ДФМ.
3: Но Малахов молодец. Так.
5: Владимир, который...
3: Да?

0: Ложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Реклама на Дифа.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы и мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
7: Да, я сам решу, наверное.
6: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
7: Сам решу.
6: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходимо контролировать.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну что, завершаем рабочую неделю. Мы хорошо поработали. Хорошо поработали и артисты. Пятница – день релизов. И лучшие из них представят Сай в рубрике «Микстура Саймона». Три новинки. Слушаем внимательно и голосуем за лучшую, по нашему мнению.
3: Оу, бодро пожаловать в наш музыкальный ресторан. Три новых трека на блюдочках. С пылу, с жару. Какой бенгер заставит твои колонки попросить добавки. Вот голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon.
2: Ну, у меня уже слюнки потекли.
3: О, ну что ж, погнали. Трек номер один.

0: Ну что ж, Кать, что подсказывает тебе твой музыкальный нюх?
1: Ну, при всем моем уважении ко всем артистам, которые презентуют все три трека, все-таки я как-то выбор быстро свой сделала от работы под номером 3. Я просто люблю, когда мужчины страдают. Ладно, когда рефлексируют. Рефлексируют. А там видно, что-то случилось у человечка с сердечком.
0: Да?
1: И вот он превратил это в музыку, а это меня очень подкупает.
0: Любишь, когда мужик жует сопли?
1: Да.
0: Сопли жуй.
1: Ну, какая-то очень бьется с осенним настроением, скажем так.
0: Да, окей. Ну, кстати, вот трек действительно осенний какой-то, да? Ну, если первый...
1: Меланхоличный.
0: Ну, если первый такой бодрячок, да, вот второй, ну... Где-то в середине, да? А здесь мужик просто зарядал. Вот принес цветы, да?
1: Мужчины, плачьте. Это даже привлекательно.
0: Да? Ой, ладно. Не буду спорить.
1: Плачь, плачь. Танцуй, танцуй. За лучший трек. Голосуй.
0: Вот это мне больше зашло. Если честно.
1: Диджей. Да, MC Саймон.
0: Диджей, плачь, плачь, да, и танцуй. Ну что ж, да, Катя сделала свой выбор. Ты сделай свой. Ну что ж, это шоу. Разбудилники. Здесь мужики тоже плачут. В песнях. Ой.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124.

0: Планирование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на Сбербанк.ру или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это интригующая музыка. Означает лишь то, что в эфире рубрика «Киносай» и годные кинорекомендации на вечер пятницы. А может быть и на все выходные, если сериальчик найдется.
2: Да, то есть если закупился продуктами на неделю в пятницу вечером, не обольщайся, за один фильм все исчезнет. Так что бери хавчик с запасом и, конечно, забирай подборки кино у меня в мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, сегодня один криминальный триллер и сериал, который мы не ждали. Так, начнем с криминального триллера. Так, называется он «Шепот за окном».
1: «Шепот за окном».
2: Да.
1: Ну, название пока такое.
2: «Шепот за окном».
1: Да-да.
2: What's up?
1: Давай сюжет.
2: Чик-чик-бум.
1: Больше колока.
2: Сибиди-ба.
1: Хватит кривляться, давай сюжет рассказывай.
2: После исчезновения 8-летнего сына, это уже сюжет я рассказываю, уже не шепотом, заметил? Не шепотом. После вот его исчезновения отец обращается за помощью к своему отцу, то есть дедушке
1: внука.
2: Мальчика, да. Дедушке сына. Дедушка сына, да? Катя, ты меня запутала. Так.
1: Okay.
2: А его отец, то есть, который является дедушкой...
1: Прадедушке.
2: Нет, он не прадедушка. Он дедушка, да. Он бывший детектив.
1: Uh-huh.
2: Погоди, ты не потерял цепочку?
1: Да
2: еще?
1: Нет, нет.
2: Вот, сын
1: понимаю.
2: Пропал, отец сына обращается к своему отцу.
1: У деда пропал внук свой.
2: Да.
1: Можно
2: вот,
1: так сказать.
2: А дед, он детектив.
1: Uh-huh.
2: Вот, и вместе они обнаруживают связь похищения с серийным маньяком, который считался давно пойманным.
1: Uh-huh.
2: То есть как можно продолжать совершать преступление, если он сидит?
1: Ну, сюжет мне нравится, честно говоря. Я люблю такое.
2: Ну, я тоже люблю такое. Я его сразу съел, так что, ну, на разок не сойдет. Так, далее переходим к сериалу. Ага. Переходим к сериалу, которого мы не ждали, а он внезапно стал неожиданным
1: хитом. Пришел.
2: Да, пришел и неожиданно стал хитом этого сентября, кстати.
1: Давай срочно название.
2: Это новый детективный сериал под названием «Нили».
1: Нили?
2: Да.
1: Это имя?
2: Да.
1: Угу.
2: Нили, да, это девочка. Кстати, Нили является спин-офф Ричера с Аланом Ричсоном.
1: С этим красавчиком моим любимым.
2: А ты Ричер смотрела, нет?
1: Да.
2: Вот.
1: Нет, сериал нет. Не
2: вот это Нили, она работала вместе с Ричером.
1: Угу.
2: А потом она получила свой сериал, который неплохо зашел.
1: А давай объясняй нам, что такое спин-офф.
2: Спин-офф это, допустим, когда берут второстепенного персонажа из одного сериала и базируют уже следующий сериал на этого персонажа.
1: Все, теперь поняли.
2: Вот, то есть не прямое продолжение истории, а иногда прямое продолжение. Ну что ж, зиба-зиба за внимание, «Шепот за окном» и «Нили». Вот бери, понравится ли, это тебе решат.
1: Бум-шакалака.
2: Сибиди-ба.

0: Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
3: Акция действует до конца сентября.

0: 590 на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: 1000 автомобилей!
6: И один сайт. Martin.ru.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
8: ДФМ. Радио ДФМ.

0: Час будильники на радио DFM. Буяка, буяка, алоха, малоха, ди, человеки. Ура! Наступил день, к которому мы готовились в четверг, начиная со среды. А еще совпал он с днем прихода аванса для многих. Прикинь. Ну что ж, включаем губораскательную машину и плюс вайб-шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбала, о, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Можешь вспомнить какую-нибудь самую странную услугу, когда... либо о которой слышал?
0: Странная услуга, да?
1: Услуга, ага. Ну вот ты сейчас частенько в пранках звонишь и просишь оказать о странной услуге.
0: О, ты знаешь, я слышал, что... Это можно в эфире говорить-то?
1: Не знаю. Короче, давай я готовлю пипи.
0: Экстремальный туризм.
1: Экстремальный туризм.
0: Поняла, да? Экстремальный туризм. А первые три буквы именно про то место.
1: Все понятно.
0: Куда люди просятся, прикинь вообще? Чтобы их там закрыли. И вот для них туризм. Туризм.
1: Странненько.
0: Вот да, странно.
1: Я вчера вышла просто с работы, иду, и на машине написано... Следующее. Услуги манипулятора. Я думаю, ну, я вот бесплатно оказываю такие услуги, например, людям. И мне тоже. В моей жизни только такие попадаются. Зачем-то.
0: Ну, кажется, в наше время это называется услуга газлайтера.
1: Ну, то есть для меня всегда, я думала всегда, что манипулятор — это человек, который намеренно использует психологические приемы для получения контроля над другим человеком.
0: Да?
1: Оказывается, еще манипулятор — это машина или приспособление, предназначенное для выполнения вспомогательных операций. Ну, то есть перекладывает, я так понимаю,
0: ну,
1: всякие
0: да,
1: разные
0: вот,
1: детали.
0: Которые именно на складах, да?
1: Да.
0: Едет и поднимает вот это все, да?
1: Кроме того, манипулятор — это артист фокусник, который использует ловкость, пластичность рук и точность движений для исполнения трюков. То есть у кого-то в трудовой книжке написано «манипулятор».
0: Кать, я не был готов к этой новости. Я привык с одним словом жить вообще, а тут три варианта, на тебе. И манипулятор уже не так уж плохой человек.
1: Ребят, если найдете вакансию манипулятора, скиньте мне, пожалуйста, я попробую.
0: Не бейте его, он просто зарабатывает на жизнь.
1: Он просто в цирке работает. Зачем к нему так строго?
0: Или в складе
1: или
0: работает.
1: Или водит манипулятор.
0: Надо же.
1: Удивительно, да?
0: Ну, это уже не оскорбление.
1: Услуги манипулятора.
0: Это не про газлайтинг сейчас будешь рассказывать, я думал.
1: Да нет, нет. Какую бы профессией ты не обладал, заходи в группу ВКонтакте под последним постом, ждем заявку на пробушку. И в наших мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, к этому я был не готов. Да, к чему я был готов, это пробушка, которая будет через одну песню. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Мы не манипуляторы, а это не точно.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. Теперь знаю, что манипулятор – это полноценная, уважаемая ваша профессия.
3: Вообще-то да. Вообще. Или автомобиль.
2: Да, это не токсик, это не газлайтер. Это реально. Вот.
3: А еще мы узнаем, кому заказали пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Заявки и в наших мессенджерах тоже.
2: Так, кого будем манипулировать сейчас? Ну, в виде диджейского микса. Это Сергей. Пишет Сергей у нас в мессенджере. Доброе утро. Разбудите мою жену Алену. На сегодня Соня. Погоди, ты сейчас...
3: Алена сегодня Соня.
2: Ты не перепутал?
3: А Катя сегодня Оля.
2: Да, не перепутал ее имя-то, бро. Мне не надо тебя отмазать или примазать. Или отмазать. Ну что ж, поехали. Кто? Кого будем?
3: Алену.
2: А, я думал...
3: Которая Соня.
2: Я думал, Соню будем... Let's go. 1, 2, and 3 to the 4.

0: Кать, кстати, второе дыхание поймал вообще.
1: На адреналине чисто работаешь.
0: Да. А ты помнишь, как я вошел-то? Вареный вообще. Как креветка, да? А сейчас нормально же, да, вроде.
1: Умничка.
0: Да, растем, растем. Ну что же, этот раз кто отметился? У нас в мессенджере это Анатолий. Доброе утро, разбудилники, всех с пятницей. У меня начался отпуск, поздравьте меня. Ну, бро... Респект, что ты в отпуске и нам пишешь. Нам нравится.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Везу в школу дочурку Аленушку, а жена Настенька еще спит. А, еще плющит моську в кроватке. Вот так.
0: Прикольно, давай
1: я плющит моську
0: я
1: в кроватке.
0: Плющит моську?
1: Моську. То есть мордочку.
0: А.
1: Устройте ей бодряющую пробушку. Пора собираться на работу. Большой привет из Петергофа. От Александра.
0: Вау, а ты была в Петергофе?
1: Да.
0: О, красота, да? А ты по воде или по суше приезжали?
1: По воде.
0: По воде, да? Угу. О, молодец. И правильно умеешь туда приезжать. Ну что ж, поехали.

0: Моську! Моську, а не мошку.
1: Есть разница вообще? Я вообще сейчас
0: сильно,
1: слышу.
0: Я тебе потом ее покажу.
1: Окей.
0: Ну что, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним. Плюс 7-495-956-101-2. Звони и забери подарок от Радио Дефа.
1: А если ты не запомнил, теперь послушай и запомни.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, просыпаемся как магиом. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусо.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Яба-даба-дю. Привет, Уля, Барабуля, ди, народ. Время встряхнуть мозги, как бутылку газировки перед открытием. Это шоу «Разбудильники». В студии тренер по извилинам Катя Бодраува.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире слово микса. Приседать не надо, а вот тренажерить мозг придется.
3: Играть с нами будет Ольга из Тольятти. Оля, привет.
2: Оля.
4: Доброе утро.
2: Привет.
3: Вот у Саймона, я думаю, его характеризует вот такое устойчивое выражение «второе дыхание». Ты бы видела, когда он только пришел на работу, он всю ночь не спал, тусовался.
2: Ага.
3: А сейчас уже вот второе дыхание появилось.
2: Уже не вареный.
3: Как можно описать твое утро устойчивым выражением? Каким?
4: Ну вот я сейчас предыдущий эфир слушала. Моська и мошка — это вообще, конечно, мощно.
3: То есть ты, твоя моська плющит кровать, подушку?
4: Нет, я ее уже отодрала оттуда.
2: Видишь, она тоже мошку слышит, а ты про мозга говоришь.
3: Ну ладно.
2: Букву «Ш» все слышали, мошка.
3: Это я все к чему. Но впереди игра слова «микс». Мы называем тебе устойчивое выражение, которое все знают. Только буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от радио ДФМ. Готова, Оль?
4: Да.
3: Начинаем.
2: Ну что ж, слушай в оба. О, это уже не просто мошка-мошка. Здесь надо
3: мошка-мошка.
2: Включить, здесь надо включить ваши прямо слухательный аппарат практически. Ну что ж, поехали. Термашкин друг.
3: Термашкин дурт. То есть бессмыслица какая-то. Бессмысленное дело.
4: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
4: Машкин
3: друг! Да!
2: О, а говоришь, не знаешь. Молодец!
3: Молодец. С первой попытки практически.
2: Верь в себя. Ну что ж, сесть в жулу.
3: Сесть в жулу.
2: Как думаешь, что
4: сесть
2: это?
4: Сесть в лужу.
2: Конечно!
3: Хорошо идет, смотри-ка. Да, была, видимо, моську от подушки оторвала.
2: А как начинала-то? Сомневаюсь. Я не знаю, не знаю. Все знаешь, все нормально. Так, Леда... Господи, Леда в пяшле.
3: Леда в пяшле.
2: Что это такое?
3: Ну как, мы все договорились нормально. Да, да, будь уверен.
2: По рукам?
4: Вообще не знаю. Может, следующее?
3: Нет, давай расшифруем.
2: Давай расшифруем. То есть обычно, когда...
3: Это надевать на голову.
2: Все заканчивается, да? То есть...
3: Не-не-не, это чуть другое.
2: Ну, все наметано.
3: Наметано.
2: Наметано.
3: Да, все наметано, все окей.
2: Вот.
4: Да, в шляпе.
3: Да!
2: Конечно!
3: Обалдеть. Это один из лучших игроков, который нас с тобой
2: был, между прочим. Вообще, ни разу мы не подсказывали, ни разу. Вообще.
3: Мы поздравляем тебя, Оль. Ты получаешь подарок от радио ДФМ.
2: А напомни еще, какой город представляет Оля?
3: Тольятти.
2: Тольятти. Город Тольятти. Надо гордиться Олей. У тебя в городе такой человек живет.
3: Где имя ее на баннерах города?
2: Вообще, во всех таблах. Оля Премудрая. Ну что ж, Оля Премудрая, у тебя есть секунда ровно 7,5 на приветики.
4: Всем отличной пятницы, хорошего ветера пятницы, ну и просто хорошего настроения.
3: Спасибо, Олечка. Тольятти, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу, работаю, но не зарабатываю?
1: Реклама на
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Автомасла «Бэкзис». Пошехонское шоссе, 8А.
8: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
10: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
13: «Санавто». Украина. 122-250-001-31-31.
14: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Олла парабола, дивсиленнище. Здесь заставляем даже пессимизм ржать над собой. Это шоу «Разбудилники». Напротив меня чемпионка мира по перемешиванию борща и карт мемо. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это «Мемоскоп», прогнозы, после которых пессимист начинает подозревать подвох в хорошем.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты поговорка.
2: Окей. Афоризмы сегодня пойдут или что? Что-то в этом роде, да? Окей. Овны.
3: Кто ищет, тот всегда найдет. Сегодня вы точно знаете, чего хотите, и это что-то не заставит себя долго ждать.
2: Блин, я тут сижу и представляю Джейсон Стейтем. Что ищет, кто ищет, что тот найдет. Ищи, найдешь. Или что-нибудь в его стиле,
3: ну,
2: нет?
3: Ну нет, это довольно мудрость такая.
2: Ну это мудрость, да. А Джейсон, он же умеет...
3: А у Джейсона странная мудрость.
2: Он же переворачивает все на голову, да? Тельцы!
3: Тише едешь, дальше будешь. Не требуйте от себя быстрых результатов. Сегодня важно замедлиться. Да почему наши серьезные поговорки русские, над ними ржешь?
2: Я тебе говорю, я сейчас пропускаю все через линзы Джейсона Стейтема, и мне смешно
3: становится. Буквально все воспринимаешь.
2: Да. Тише едешь, дальше будешь. Ну тише едешь, ты не сегодня не приедешь. Будешь ехать до завтра.
3: Ой, интересно, что будет дальше, погнали.
2: Близнецы.
3: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Что смешного? Каждый скинется по рублю, у тебя будет 100 рублей. Мудро.
2: С таким соображением, да, но в делах не так получается.
3: Близнецы, сегодня ваша суперсила в новых знакомствах и подвешенном языке.
2: Окей, раки.
3: В гостях хорошо, а дома лучше. Сегодня дом – ваше место силы.
2: Пока не ходил в гости, да.
3: Андрей, ему, кстати, Саймону сейчас можно пальцы показать. Кать, будет смеяться.
2: Кать, я так думал, пока я не сходил в гости. Боже мой, я не знал, что даже такой интерьер бывает.
3: Интерьеры? И,
2: да, вот я не знал, что такое бывает вообще. Ладно, ловы.
3: Делу время, а потехи час. Сначала блистательно все сделаете, потом также блистательно отдохнете.
2: Видишь, не оборжал.
3: Ну, потеха, то есть отдохнуть.
2: Не оборжал, отдых. Потому что ничего не понял.
3: Дальше,
2: девы.
3: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Сегодня важно все проверять и перепроверять. Внимательность не повредит.
2: Нет, тут правда. Да, правда. Я в 2 раза помянул по отмер и вообще коряво отрезал. Поэтому надо было 7 раз, конечно. Весы.
3: Доброе слово и кошке приятно. Для вас сегодня особенно важны признания и похвала. Смелее нарывайтесь на комплименты.
2: Вау. А кошки от знакомого зовут Бигги.
3: Беги.
2: Да,
3: беги, беги, да. Беги.
2: Беги, беги. Приятные слова, вообще ему все равно. Скорпионы.
3: Под лежачий камень вода не течет. Сегодня вы не ждете чуда, вы сами идете его организовывать.
2: Я понял, не понял. Так, стрелцы.
3: Все, что не делается, к лучшему. А. Сегодня даже неожиданные повороты приведут вас к чему-то классному.
2: Да, это я принимаю, мне нравится. Козероги.
3: Терпение и труд, все перетрут. Сегодня продуктивности вам не занимать.
2: Перетруд?
3: Перед.
2: Так, кто там? Воролей.
3: Новое – это хорошо забытое старое. Сегодня прошлое даст о себе знать. Ждите сообщения от бывшего. Спишь?
2: Ну, короче, я как музыкант. Это знакомо как никогда. Пишешь, думаешь, уже крутой хит написал. Проверяешь. Господи, эти ноты уже использовали.
3: Уже сочинили до тебя.
2: 10 раз вообще. Рыбы.
3: С миру по нитке... Голому рубаха.
2: What? Не понял.
3: Сегодня помощь придет откуда не ждали. Главное, не стесняйтесь ее принять. С миру по нитке, если собрать, у головы рубашка появится.
2: И дом построишь. Ладно. Допьер наконец-то. Это все, что ли?
3: Да.
2: А с минусы как?
3: Не сегодня.
2: То есть мудрости им не хватило, да? Ладно. Ну ладно, ребят, если что, в понедельник. Зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Только что был Мемоскоп. Зиба-зиба.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Госсовкар.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А дальше тусовка.
18: On DFM.
1: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: What's up?
4: What's up?
3: Акуна Матата ди Галактика. Ну что, всем жизни стабильной поставкой эндорфинов. Это шоу
2: «Разбудильники».
3: Ну что же, мы что сейчас делаем-то? А, конечно, это Купидонская планета, значит, Катя представляет сторону G в MG-шоу.
2: А Саймон поворачивается стороной M.
3: Мужчины и женщины такие разные. Она покупает крем для кожи вокруг глаз, а он использует один крем для лица, рук и велосипеда.
2: И одно полотенце для всего.
3: Да.
2: Венера, Юпитер, здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема этого выхода и выпуска – отношения, это работа или легкость?
3: Очень серьезный вопрос.
2: Как будто бы люди делятся на две категории. Кто-то считает, что в отношениях нужно работать, а кто-то говорит, ну, здрасте, я с 9 до 6 поработал, так еще и дома.
3: А то есть, если над отношениями не работать...
2: А в легкости.
3: А кто над ними работать будет? Пушкин?
2: Так в том-то и дело. Мол, нет в этом необходимости. Наоборот, всегда нужно стремиться к легкости. Если она пропадает, ищем другого партнера.
3: А, то есть, если над этим приходится работать, это не твое. Ladies and gentlemen.
2: Ты в каком лагере?
3: Ну, конечно, надо работать. Но это надо, ну, то есть, ты сегодня говорила, без труда ты не вытащишь рыбки из пруда. Вот так же отношения хорошие ты не вытащишь. Правильно? Ну, конечно, это вечная работа, но тем более это же интересно. Когда уже эта розовая фаза проходит, и теперь уже ты уже видишь ее в рваных домашних тапках и футболках. То есть там уже наступает уже как раз работа. Чтобы сохранить это вот прекрасное.
2: Ну, вначале-то отношения легкость, она всегда есть, а потом действительно нужно потрудиться. И классно, если это вам обоим доставляет удовольствие работать над отношениями. Я лично отношусь к этому, как, знаешь, как к обычной работе. Надо, конечно, но мне лень.
3: А, ну, это на потом, это на Новый год, да? Вот, и вот так. Ну, кстати, даже у меня объяснение тоже будет музыкальное. Я помню, есть продюсер, его зовут Скотт Сторч. Это он писал The Candy Shop.
2: Что?
3: Музыку, да, он крутой продюсер. Но человек, который знает наверняка, то есть все произведения вашей музыки. Ну, приходится писать простую музыку, потому что это лучше хавается. Поэтому он объясняет, что я написал простую музыку, но вы даже не представляете, сколько труд вошло в это все. Поэтому даже легкость, которую ты говоришь в отношениях, это результат очень большого труда.
2: Как мудро! Давай ты русские пословицы и поговорки больше составляешь.
3: Думаешь? Ну, извини, что я так далеко, издалека зашел, но надеюсь, я зашел. Окей.
2: Всем любви.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, what? Come on. Hey, hey.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы строили планы на Новый год.
2: Ну что, уже пора?
3: Уже пора, конечно же.
1: Выяснили, что посмотреть вечером пятницы. Спасибо за это, Саймон. И узнали, что манипулятор — это не бывший, а профессия.
2: Манипулятор есть такое.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова.

0: Как говорит пятница, как же я хороша.
1: О, вот тебя ждали. Вот, сейчас 39-е, да? В году 39-я пятница. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. Мэри Окуланджа. Желаю, ди народ, чтобы сегодня настроение было как зарплата. Пришло вовремя и задержалось подольше. И пусть все проблемы решались быстрее, чем исчезает пицца с праздничного стола. А я буду на связи во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Целую, обнимаю, растворяюсь. Да, уже понедельник, или до завтра.
0: Все на этом, но тусовка продолжается.
1: Мы встречаем на...

радио. DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: что могу сказать даже такой знаменитой девушке, как Билли Айлиш, есть свои кумиры. И она, собственно, никогда не скрывала, что обожает Джастина Бибера. Есть такой тоже певец, если вы не знали. И однажды они встретились как-то, по-моему, это было на сцене. И сама Билли Айлиш чуть там не расплакалась, когда увидела Джастина Бибера перед собой. Да, она его обожает. Вот такую девушку можно тоже удивить. Только это будет стоить ого-го, что пригласить самого Джастина Бибера. Но зато я, Тимур Белов, прихожу абсолютно бесплатно. Всем привет, и с пятницы тот самый день, самый любимый день наступил, это прекрасно.
1: Это пятница!
0: Ну и давайте, собственно, сделаем эту самую пятницу продуктивной и богатой на приятные события. События и встречи с самыми лучшими. Карлито, Софи Такер, Соник, Мадонна, Мартин Гаррикс. Вот какая компания у нас впереди.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. .банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: А теперь тусовка.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автохимия «Вэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
5: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
6: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
7: А я за «Легион», потому что там недорого.
5: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
8: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... Ай, стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: Evening show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18:00 на радио DFM. DFM. Реклама. On
2: DFM. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru. Продолжение. Продавец по ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у офицера.

0: Модель Хон Чи Дечестри в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
6: А дальше тусовка. On DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Согласен на все 100%, Антон Дейшай. Не стоит стесняться, особенно когда речь заходит о выборе фильма в финале рабочей недели. Да, все мы любим этот процесс. И не успели мы тут с вами завершить бурное обсуждение фильма «Горничная» с актрисой Сидни Суини. В главной роли, как создатели, начали снимать вторую часть. Показы, кстати, ожидаются через год. Ой, в декабре 2027 года. Как же долго ждать. Интересно, а какой сюжет будет на этот раз? Просто разные локации и другая семья? Все одно и то же? Или что-то совершенно другое? В общем, я уже загорелся прям. Я не знаю, как еще ждать целых 12 месяцев, чтобы посмотреть вторую часть. Хотя, если вспомнить главные слова из этого фильма, а я думаю, что вы их помните.
2: Если не заботишься о зубах, то ты теряешь привилегию иметь их, потому что зубы – огромная привилегия.
1: Ну, я так понимаю, ожидание «Горничной 2» – это тоже огромная привилегия.

0: Мелодия.фм.
1: Проверена работа, которая в любое время года, в любое время дня и ночи слушается, мне кажется, отлично, словно глоток свежего воздуха, несмотря на то, что этому треку уже много-много-много лет. Celebrate the Love, так называется, Живаго на Радио DFM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, и кое-что новенькое мы всем коллективом приготовили для всех, кто не представляет своей жизни без умных часов. Новое яблочное приложение Радио DFM предусмотрено именно вот для таких гаджетов. Теперь, как вы понимаете, эфир, подкасты, наши онлайн-станции, их там огромное количество, эксклюзивные микс-шоу, новые треки и не только. Можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. Да, теперь можно управлять музыкой через умные часы. Так, раз, два, три, четыре, пим-пим-пум-пум-пум. И все, готово за считанные секунды. Поэтому сделайте это как можно быстрее. Загрузите приложение Radio DFM для яблочных часов и будьте первым, будьте самым модным. Загружайте, ну и в самые ближайшие слушайте. Через пару секунд The Second Voice, Let Me Be.
0: Radio DFM.

0: полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
2: «Мосанавтор». Украина. 122-250-001-31-31.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM.
2: Не отменять Морбилова. Всем еще раз привет. Пятница у нас продолжается. И прямо сейчас новость, которая может быть полезной тем, кто в ближайшее время собирается брать ипотеку. Дорогие друзья, с 1 октября условия семейной ипотеки меняются. По всей России, кроме Москвы, Питера и областей, действуют вот такие вот условия. С одним ребенком до 7 лет ставка 10%. С двумя детьми, ну хотя бы где один младший семьи, уже 8%. А для семей с тремя, четырьмя и пятью детьми ставка падает до 6, 4 и 2% соответственно. Главное, чем больше детей, тем ниже ставка, а максимальная сумма кредита будет уже зависеть от количества детей и региона проживания. Да, это хорошие новости. И я представляю, вот какими будут слова человека, который взял семейную ипотеку и пришел поблагодарить всех своих ближайших родственников, ну и детей в том числе.
3: Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате.
4: За семью.
5: За семью.
6: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Вечером плюс 16, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, восточный.
6: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
8: Реклама на DFM.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
12: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: радио ДФМ.
1: Пару минут в нашей компании Silver Forgiven. Так называется эта работа, которую мы послушали только что на радио ДФМ. И если вы сейчас находитесь на работе, я очень сильно вас хорошо понимаю, потому что некоторым хочется поддержки, какой-то мотивации. Но у нас скажут, что в Южной Корее руководители одной компании придумали, как стимулировать своих сотрудников. За занятия спортом там дарят модные вещи от дорогущих брендов. Ну, Gucci, Prada и все такое. Условия на самом деле очень простые. Тренироваться дольше 2 месяцев и отправлять фотографии или видео, какой-то материал менеджеру, специальному человеку, который все это отслеживает. Но, знаете ли, отправлять фотку из зала или даже видео, это еще не значит, что человек целый час там отработал на тренажерах и отпахал по полной программе. Но, в принципе, мотивация такая спортивная, неплохая, согласитесь. Я, Тимур Белов, вас тоже буду мотивировать, стимулировать с помощью отличных треков, включая тусовку вместе с Sonata и 54 Ultra, также Armin Van Buuren и Alo Khalid, все они впереди.
0: Реклама.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: А теперь тусовка.
14: Он где?
13: DFM. Потому что...

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: О, стройландия.ру. 46-0-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
5: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
6: А я за «Легион», потому что там недорого.
4: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
7: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: Tracks of the Week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
1: Второе место. Number two.

0: вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
0: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тонатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тонатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: Согласен на все 100%, одно только слово из этого трека, который мы только что послушали, говорит уже о многом. Free, так называется эта работа с пятницы, как хорошо еще перекликается, да, заметили? Ну, тут со многими вещами и элементами у нас все гармонично, да и с исследованиями в том числе. В ходе, кстати, очередного опроса был получен ответ, который мы так давно хотели услышать. Ну, считайте, что это чисто сердечное признание от наших замечательных девушек. 45% россиянок сказали, что после бьюти-процедур у них улучшается настроение, они чувствуют себя счастливыми. Ну, наконец-то мы это услышали. Наконец-то они признались, а? Вот, а теперь, если вы хотите от своей любимой услышать: да, да, да, дорогой, я на все согласна. Вот такой ответ хотите получить? Сначала отправляем девушек на бьюти-процедуру, а уже после задаем все необходимые вопросы. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Всем желаю легкого продолжения пятницы. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. И помните, это Радио ДФМ. Включаем тусовку вместе.
1: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: ДФМ. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
9: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
10: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
11: Вам тут

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе, 8А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
4: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: сначала новости, господа хорошие. Хочется вам напомнить, что мы запустили новое яблочное приложение для умных часов. Так что теперь и эфиры, и подкасты, и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми танцевальными треками. Не иначе. Можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. А еще можно управлять музыкой прямо через умные часики. В общем, скачивайте и наслаждайтесь.
1: Да-да-да!
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого окончания рабочей недели в нашей компании.
2: Выходные впереди. Оп-оп-оп-оп-опа. Реклама. Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Пароль. ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. .банк.
18: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .банк». Подробности на .com 18+.
19: А теперь тусовка.
1: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Авто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты «РТС GB» и «РТС Open» сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+. А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну что же, дорогие друзья, предлагаю прямо сейчас перевернуть такие календарики и все вместе попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылась первая публичная больница в России – Павловский госпиталь. В 1818 в Англии провели первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. До этого, надо сказать, людям переливали кровь животных. А в 1968-м британский хит-парад первый и пока единственный раз возглавила русская песня «Романс» «Дорогой длинную». Правда, исполнила его англичанка Мэри Хопкин, да еще и на английском языке. В общем, звучало все это как-то так. Those were the days, my friend, we thought they'd
1: never end. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
6: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Московская мэрия все... Ее предала нейросеть.
1: Да ладно.
0: Представляете, Леонид Аркадьевич, дожили. Чиновники внедрили, значит, новую систему и вывели на дороги города автомобиль с ИИ-камерами, чтобы тот фиксировал нарушения типа граффити, мусора или неправильной парковки и формировал постановление о штрафах. Но в ряде случаев искусственный интеллект не смог найти имена нарушителей и решил, что ответить за бардак должна сама администрация. И только за месяц выставил мэрии счет на сумму больше 2 миллионов рублей.
2: Шах и мат.
0: Уж да уж. Вроде бы как ИИ оказался на службе у человека, что правильно. Однако, почему-то в последний момент зажил своей жизнью.
3: Меня опять терзают смутные сомнения.
0: Меня тоже. Чьих это рук дело, интересно?
4: С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
0: Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте, и мало тоже.
5: Реклама.
6: Пароль.
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Кэш можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
3: Санавтор. Украина. 122-350-001.
4: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
5: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
6: А я за «Легион», потому что там недорого.
4: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
7: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: С естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон. Здравствуй, солнце! Ну вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3.199.000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение о

0: обеспечения частоты в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет. Привет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
0: ОРВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенечко попробуем вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Национальный день одежды в горошек. Кое о чем вспомнил. Или же Национальный день эскимо на палочке. Но купить его... Ну, не купить его, а прийти на главную площадь города, усесться поудобнее и ждать. Ждать, пока его вам кто-нибудь подарит.
1: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на музыке.

0: Шквальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Вам тут понравилось!

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Еще одна библиотека Вологды станет модельной в следующем году. Новый карманный парк создадут на улице Клубова в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей.

0: Общественное пространство благоустроит при поддержке бизнеса. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников. Парк создадут на участке улицы возле памятника Герою Советского Союза Александру Клубову. Осенью на улице Клубова запланированы работы по приведению фасадов к единому виду. Работы по благоустройству территории улицы Клубова стартовали в июле этого года. Специалисты Зеленстроя скосили траву, убрали старые конструкции, нанесли свежую разметку, подсыпали проблемные участки ФАМом. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Ну а дальше, что называется, новость на злобу дня. Россияне бросили скупать Lamborghini. Слышите?
1: Автомобиль!
0: Да, совершенно верно, Олень Таркач. За этот год в стране зарегистрировали 141 новый суперкар. Это на 48% больше, чем за прошлый год. Только в августе новым владельцем таких вот совсем не бюджетных авто стал 21 человек.
2: А у меня вопрос.
3: Так откуда, дуровежки?
0: Ну а что, люди честно не смогли заработать, что ли? Что ли? Что ли? Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, ну и куда же без нее?
4: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тонатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тонатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: bankvtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования отрая рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Дочка Банк.
7: АО «Дочка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза — инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте сбербанк.ру и по телефону 0321. 0+.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
4: А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла.
6: Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Я твой внутренний механизм. Механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: А дальше тусовка.
15: On DFM.
0: Потому что

0: с вами аж до понедельника, да.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, компания Mattel выпустила в продажу Барби в образе Мэрилин Монро. Телеканал Disney Plus объявил тут о перезапуске мультсериала «Черный плащ». О супергерое, кто помнит, утки, которые борются с преступностью. А ученые сообщили, что человечество стремительно тупеет.
2: В смысле?
0: Процент людей с IQ выше 130 непрерывно падает. Сейчас самые умные живут, кстати, в Восточной Азии и Европе. В лидерах же Южная Корея, Китай, Япония и Россия. Все, все у меня на этом на сегодня, да и на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Цветовое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: Мосанавто. Украина. 122-250-001-31-31.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио

Вот она и пятница, друзья, наконец-то мы с ней, да, и она с нами. Сегодня будем отдыхать, ну, многие как минимум точно. Давайте посмотрим, какие праздники, события сегодня отмечаются. У нас Всемирный день фармацевта, кстати. Поздравляем, если вдруг работаете в этом направлении. Также сегодня празднуется День любовной записки. А как известно, в пятницу многие отправляют любовные записки, потому что, ну как... Хочется им. И также сегодня отмечается... А, еще два праздника. Еще есть Всемирный день сновидений. Ну, выспаться сегодня благое дело. И, конечно, Всемирный день мечты. А как мой папа говорил, мечтать, друзья, не вредно. Продолжаем слушать музыку. У нас ее впереди много. Ну, а меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет.

0: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: ООО «Стройландия.ру». 46-0-60-1. Город Оренбург. АСН «Автоматики» 28А. УГРН 115-565-804-39-61.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автомасла «Вэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
5: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
6: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
7: А я за «Легион», потому что там недорого.
5: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
8: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
10: ДФМ.

0: Осталось, друзья, лишь несколько месяцев. Вау. Вроде бы только лето, да, начиналось, но уже время летит все быстрее и быстрее, но не так много времени остается. Однако на это время многие уповают. Друзья, как показал опрос, 22% россиян до конца года ожидают повышения зарплаты. Вот что значит тот самый день мечты сегодняшний, про который мы говорили в начале часа. Ну, опять же, вспомним фразу «мечтать не вредно». Будем надеяться, что все у всех получится. Ну, а мы мечтаем о уж совсем реальном, о том, что произойдет здесь завтра, а это подведение итогов. Приходите обязательно вместе с нами слушать самые главные треки этой недели DFM Top 30 каждую субботу с 15 по столичному. Ну а мы продолжаем, конечно, вместе отмечаем пятницу.
1: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: стремимся к каким-то понятным радостям, да, и это вечная борьба за то, чтобы все вокруг было лучше и всем было хорошо. Но недавно появилась вот такая неожиданная точка зрения. Внимание, актер такой, я думаю, знаете его, Дмитрий Дюжев, заявил, что молодежь в России живет слишком хорошо и слишком комфортно. Ну, конечно, сидим на табуретках, спим стоя, вот он, самый короткий путь к счастью. Ну и, кажется, я нашел его любимый мем, давайте вспомним его вместе.
1: Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Гипервыгодные покупки. Покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжеро. На Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
2: DFM.

0: поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-300-043-30.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Вот смотрите. Вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
7: Автохимия «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53-55-88. Вологда. Окружное шоссе 53.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Австрия-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональные предложения

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Ворота и калитки распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
6: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
7: А я за «Легион», потому что там недорого.
5: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
8: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
9: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
10: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
13: Вам тут

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На ДФМ.
4: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Нижний слой асфальта уложили на улице Бурмагиных в Вологде. Более 100 человек вступили в ряды движения «Юнармия» в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта

0: Приуроченный ко Дню воинской славы и Дню образования Вологодской области. Мероприятие объединило более 100 человек из вологодских школ. Юнармейцы принесли клятву, после которой получили значки и удостоверение юнармии. Члены юнармии участвуют в военно-патриотических, спортивных и образовательных событиях. Всего в ряды юнармии за 10 лет вступили более 4000 школьников из Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Ди-Ньюс. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Пятница, как вы уже догадались, и Всемирный день мечты. То есть сегодня нужно помечтать, активно помечтать, может быть, даже визуализируя то, как ваша мечта сбывается. Всемирный день сновидений, день груши, Всемирный день фармацевта, день тикающих часов. Я считаю, что люди стрессоустойчивые, вот они могут спать, когда тикают часы. А некоторые даже боя часов не наблюдают. И кукушка может кукукать каждый час. Все нормально, спят себе спокойненько. Вот это, друзья, люди с крепкой нервной системой. Всемирный день легких, день любовной записки. Да, записки. Рукой, когда тебе что-то пишут, передают через весь класс. Это же целая история. А сейчас что? СМС-ку черканул, прочитал, не прочитал, вот и все. Так, Артамонов день еще сегодня и день смелости.
1: Ух ты!
0: Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу «Я такой смелый, что?». Ну, я начну первое. «Я такая смелая, что могу пойти в клуб одна».
1: О.
0: Например. Не надо, не обязательно брать с собой прикрытие в виде подружки и так далее. Могу одна прям прийти куда хочу. Хоть в ресторан, хоть в место на букву «Б». Вот, к примеру.
1: Смелость определенно есть.
0: На всякий случай, просто мало ли кто что подумает, там «Р» в конце. Слово из трех букв. А то, знаешь, на «Б» может быть все что угодно.
1: Фантазии всех разные.
0: Да, еще я такая смелая, что варю яйца в микроволновке. Но, конечно же, не так, как многие подумали. Есть рецептик, там, воду надо наливать, в кружку выбивать. Но, на самом деле, оно все равно может взорваться. Поэтому тут нужна определенная точность, нужна и смелость.
1: Я могу пройти без бахил. Поликлиники.
0: Угу.
1: Бывал иногда такая, проявлял свою смелость. Ну, конечно, споры с женой бесполезны, но иногда бывает.
0: По поводу бахил в поликлинике, понимаете, конечно, главное это их все-таки надеть, но самое главное это их снять. И не забыть.
1: Вовремя.
0: И не пойти по улице в них. Вот это, конечно, очень важно. Друзья, обязательно пишите нам свои ответы.
1: Я такой смелый или я такая смелая, что в приложении Радио ДФМ, в группу ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen,
1: мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ТФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
0: А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня, во-первых, у нас завтра такое сложное достаточно полнолуние, но сложное оно будет скорее для весов и для овнов. Ну, потому что там соединение с Нептуном, плюс само полнолуние будет в овне. Влияние оказывается и на весы тоже, понятно. Ну, потому что уже знак весы у нас вступает в свои права. И так далее. В общем, друзья, как сегодняшний день можно охарактеризовать? С 17.47 у нас стартанул 15-й лунный день, что, собственно, и является тем самым полнолунием. И означает это следующее. Значит, сегодня вокруг вас может быть много искушений, соблазнов, желания всякие разные появляться, может быть, даже неприличные. Негативное влияние дня очень велико. Сегодня легко стать податливым и ленивым. Будьте осторожны, в таком состоянии вас легко обмануть. Не принимайте подарков. Ого! И не ругайтесь с окружающими. Посвятите день усмирению плоти. Полезно уединение, голодание и практика любых форм аскетизма.
2: Я думал, усмирение это наоборот как-то вот
1: усмирение.
2: Задобрить.
1: Не задобрите, а вот все себе не разрешать. Даже если очень хочется. Значит, по количеству и мощи энергии сегодняшний день не уступает предыдущему. И сегодня очень важно усмирять свои эмоции, быть терпеливыми к окружающим. Не затевайте ссор, не вступайте в чужие конфликты, которые вы можете сегодня наблюдать. Обретите внутренний покой. Встаньте на защиту справедливости, помогайте другим людям справляться с проблемами. Не поддавайтесь плотским порывам. Так, и еще сегодня могут сниться кошмарные тревожные сны. Но вы особо внимания на них не обращайте, потому что они часто показывают именно какие-то ваши переживания. То есть не подсказки дают какие-то, а именно отражают ваше внутреннее состояние. Если же наоборот, сегодня вам будут сниться легкие сны, приятные, это значит, что вы вполне себе гармонично существуете в этом мире. Так, по поводу любви. Окружающие сегодня напряжены, неуравновешены, поэтому возможны конфликты. Сократите количество коммуникаций. И еще по поводу работы. В бизнесе велика вероятность потерпеть крах, если будете действовать необдуманно, с риском необдуманным. Опять же, на каждом шагу могут подстерегать ошибки. Поэтому будьте особенно внимательны. И крупных дел, советуют астрологи сегодня, лучше не начинать.

0: Напоминаем тему, друзья, которую сегодня обсуждаем.
1: Сегодня день смелости. Нужно продолжить фразу «Я такой смелый» или «Такая смелая что?»
0: «Я такой смелый, что пугаю кота пылесосом». Да. «Что не поставил москитные секты». Секты. «Хотя живу на первом этаже». Ну, это действительно особенная смелость нужна. «Я такая смелая, потому что не отпросилась у шефа, а путевку на морюшку купила. Надеюсь, отпустит». «Я такая смелая, что могу потому что могу сказать подруге вернуть мне долг».
1: О, это да, смелость.
0: Кстати, нужна. Действительно, вот умение отстаивать свои личные границы, уметь говорить «нет» и так далее, это все туда. Соответственно, «Я такой смелый, что говорю жене, что у мамы борщ вкуснее». Это вот, друзья, уже вот прям мазохизмом попахивает таким определенным, да? «Я такой смелый, что мою голову собачьим шампунем». А вот интересно, ведь собачий шампунь, он как-то там специально создается для того, чтобы шерсть была такая густая, шелковистая, блестящая. И кто-то мне сказал, что помыв волосы один раз собачьим шампунем, ему так понравился именно эффект, что он стал покупать себе его. «Я такой смелый, что ем семечки вместе со шкурками, не страшаясь аппендицита».
1: «Редко смотрю на срок годности продуктов». Вот такие смелые люди нам попадаются. «Ем салат с луком и чесноком перед важной встречей».
0: «Я такой смелый, что совершенно не умею петь, то есть абсолютно не умею петь вообще никак, но пою громче других и посещаю караоке регулярно».
1: Ольга Бузова нам пишет.
0: Ну, это, понимаешь, человек, самое главное, душой поет. Вообще, я считаю, что в караоке, когда приходят люди повыделываться своими вокальными данными, это как-то вот даже смотрится так, типа, тю, на что на сцену не взяли, да? Ходим сюда самоутверждаться. Ну, все понятно, понятно. А вот, а человек, который не умеет петь, ему как будто бы уже и неловко, мне ж микрофон взять. А ведь караоке для кого придумано? Для таких людей, которые... Нет, я отношусь к тем, кто ходит выделываться и самоутверждаться. Ну, просто, чтобы вы поняли.
1: Унижать, да, таких, как я.
0: Но вообще считаю, что нужно в караоке давать скидку людям, которые плохо поют. Вот прям вот тем, кто хорошо поют, чтобы... с наценкой пели, а тем, кто плохо поет, чтобы давали скидку, потому что те, кто хорошо поют, должны вообще, по идее, зарабатывать этим деньги в других местах, а люди, которые плохо поют, они должны как-то тоже получать материальную базу от того, что плохо поют. Вот я надеюсь, я правильно все выразила?
1: Да, иметь определенную смелость для этого.
0: Да, это уже, между прочим, выход из зоны комфорта. Так, ну и самое главное, человек помогает выйти и другим из зоны комфорта в этот момент. Это тоже очень важно психологически, я считаю. Мы совсем скоро, друзья, выведем одного человека из зоны комфорта 100%.
1: Да, в наш эфир, в нашу игру «Методом тыка» звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама на Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
3: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
4: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: О, стройландия.ру. 46 0 61. Водоринбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112 565 804 39 61.

0: 990 на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
9: DFM Radio.
8: Радио DFM.

DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашего слушателя. И это, между прочим, Юленька из Москвы. Юля.
2: Да.
1: Здравствуйте. Дмитрий Попов и все наши слушатели могут представить, что стоят между нами, и загадать желание. Тем более, что сегодня день желаний. Так, ну что, дорогая тезка, прямо сейчас будем проверять интуицию. Значит, да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что хвостик хинкали называется кучи?
2: Нет.
1: Правда, что эра, в которой мы сейчас живем, называется кибертарийской эрой?
2: Нет.
1: Правда, что в Австралии нет действующих вулканов?
2: Есть.
1: Нет или да?
2: Да.
1: Правда, что на фасаде Большого театра в Москве находятся три лошади?
2: Да.
1: Правда, что во время полета сердце воробья бьется со скоростью 1000 ударов в минуту?
2: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Напоминаю, что больше трех ответов – это подарок, ноль – это тоже подарок.
0: Ваш уровень интуиции равен трем.
3: Подарок есть. Юля,
1: ура!
3: Поздравляю.
1: Аплодисмент.
2: Да, спасибо.
1: Все сложилось идеально, спасибо. И прямо сейчас мы прочитаем ответы верно. Правда, что хвостик хинкали называется кучи? Да. Правда, что эра, в которой мы сейчас живем, называется кибертарийской эрой? Нет, мы живем в кайнозойскую эру. Правда, что в Австралии нет действующих вулканов? Да. Правда, что на фасаде Большого театра в Москве находится три лошади? Нет, четыре. Правда, что во время полета сердце воробья бьется со скоростью 1000 ударов в минуту? Это тоже правда. Еще раз аплодисменты.
3: Поздравляем. Спасибо. Вручаем нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно, спасибо. Мы дарим вам самое ценное, что есть у нас. 10 секунд на все ваши приветы.
2: Ой, ну, передаю привет своему парню Виктору, его брату Дмитрию, своим двоюродным братьям, маме, дочке, детям и всем, кто меня услышал.
0: Radio DFM. Radio DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловер. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловер. Шины, которым доверяют.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В новом
12: Nissan Шахта 9 Urban Plus. Все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
20: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
21: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Let's go, дорогие друзья. Ну и, конечно же, мы продолжаем обсуждать вашу смелость. А для чего-то она нужна прям особенная. Так, напоминаем тему.
2: Я такой смелый или я такая смелая, что нужно продолжить эту фразу?
1: Всем привет. Я такой смелый, что когда я еду в автобусе, вижу, что водитель не останавливается, я с конца автобуса громким голосом говорю: «Остановите его». Значит, не на остановке. Это смело, особенно когда ты подросток. Я такой смелый, что могу прогулять институт смело, даже если там какой-нибудь экзамен. Но это, кстати, только вы себе хуже делаете. Поэтому лучше все-таки не прогуливать. Особенно важные какие-то моменты. Вот, когда требуется ваше присутствие, лучше там быть.
2: Пью чай сразу после заваривания. Вот такие смелые люди нам попадаются. Или сегодня я проявил смелость, пишет нам Виктор. Выкинул пакет с пакетами.
1: О, это аплодисменты.
2: Это прям сила воли.
1: Ребята,
2: железобетонная.
1: Понимаете, вот у людей есть пакет с пакетами, а у меня есть ящик с пакетами. Ящик, целый ящик с пакетами. И тут я тоже взяла себя в руки и выкинула все пакеты. И вот я подумала, ну зачем? Зачем мы портим окружающую среду? Ведь каждый пакет будет разлагаться, фиг знает сколько. И начала ходить с авоськой.
2: Правильно.
1: Все, я решила, что надо заканчивать это отвратительное. Это отвратительная привычка. На самом деле, которая глобально приводит к большим проблемам. Поэтому, если мы заботимся все-таки о планете Земля, я считаю, что вот авоська. Ну как, это так называется, авоська. Вообще, знаете, что такое авоська, Дмитрий? Авоська — это вот это вот... Этот пакет с дырочками, да. Но я вообще не понимаю, почему вот наши родители, бабушки, дедушки ходили с этими авоськами в период дефицита. Ведь это же какая смелость должна была быть? Или это желание похвастаться? То есть смотрите, вы идете с авоськой, все видят, какие продукты вы купили. Да? То есть все знают, что у вас сегодня колбаса. Или у вас там курица. А деньги откуда? Откуда у него деньги на эти продукты? Сгущенку тащит. Ну а где он ее взял, эту сгущенку? Это... А потом они удивляются, почему у бабушек привычка сидеть на лавочке и обсуждать. То есть мы лишили бабулек по факту самого ценного. То есть вот это вот посмотреть, кто что купил.
2: Коммуникации вообще с миром.
1: Откуда у кого на что деньги, кто где достал. Опять же, это тоже часть коммуникации в то время. Если человек видит, что вы несете колбасу, значит, колбасу где-то дают. Значит, можно еще оказаться в этой очереди. У тебя тоже еще может оказаться в холодильнике колбаса. Понимаете, какая вещь? То есть вот, а сейчас, в принципе, можно все погрузить. Вот, конечно, не хочется приближать то время, когда мы тоже будем ходить с тележкой такой, знаете, вот в магазин, потому что удобно. Вот, знаешь, когда ты туда все загружаешь.
2: Нет, вообще надо их спринтом каким-нибудь сделать, вот с интересом, не знаю, что там.
1: Ведь это же удобно, вот эта тележка, я уже задумываюсь, но она какая-то не стильная, они продаются как будто сразу для бабушек. А должно быть что-то такое, чтобы как будто бы тележка, но в то же время, чтобы, ну вот на колесиках эта сумка, но в то же время, чтобы она была какая-то модная, и все понимали, что просто часть имиджа. Ведь на самом деле, вот если блогер какой-нибудь пройдется с такой сумкой, или на ней напишет это знаменитая Валя, ну, Валиняга, вот, то тогда все будут считать, что да, вот, это ты посмотри, это то же самое. То есть человек будет думать, интересно, откуда у него деньги на эту Валю? Откуда у него деньги? То есть, правильно, возвращаем то же самое. Так, ну что, друзья, мы вашу смелость собираемся транслировать здесь. Если хотите похвастаться, какой вы смелый, обязательно пишите нам.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, номер 965-115-515 и приложение Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
1: Ухима, 160-18, Вологодская область, Куракула, Тепошевонское шоссе, здание 10, помещение 12, Украин, 124-353-01-16.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Если вы потеряли ориентацию в пространстве, друзья, то мы с удовольствием напомним вам, что сегодня...

0: завтра не будет заводить будильник. Ну, а тем, кто будет, двойные аплодисменты. Вы герои. Так, ну что, мы сегодня выясняем, кто у нас смелый, да? Нужно продолжить фразу.
1: Я такой смелый или я такая смелая что?
0: Я такой смелый, что открываю напитки исключительно зубами. Такой смелый, что могу послать начальника, правда, исключительно мысленно. Такой смелый, что могу пойти на нудистский пляж в одежде. Могу пожарить шашлык под проливным дождем. Я такая смелая, что могу открыто флиртовать со своим боссом. Учитывая, что мой босс – это мой муж. Тогда вы не только флиртовать можете, вы можете, как говорится, поднимать свою карьеру через, ну, мы все знаем.
1: На харассмент нарваться.
0: Да. Я такой смелый, что когда в магазине большая очередь, я громко говорю: «Откройте вторую кассу!»
1: Вот за это аплодисменты, вот за это вам спасибо большое.
0: Мне кажется, каждый человек, каждый абсолютно, хоть раз говорил вот раздраженно эту фразу: «10 касс, а работает одна!» И причем это говорится очень громко, чтобы все слышали. И знаете, вот этот момент, когда тебя все одобряют. То есть ты сказал, и прям герой.
1: Да.
0: Кто-то сказал это вслух. Я такой смелый, что когда был маленьким, не боялся, когда родители отходили от кассы, и продавщица начала очень быстро пробивать продукты. Я смотрела на продукты и думала о всем. И потом резко появлялись родители, и было легко на душе. Вообще, конечно, сейчас очень круто, что можно в любой очереди чувствовать себя комфортно. Ну, потому что у нас есть телефон, если в телефоне есть антигрулька или там есть соцсети, то понятно, что вам будет чем заняться. Если вы еще кинчик себе какой-нибудь включили или сериал, то вообще огонь. А раньше ты просто стоял и думал о вечном. Вот он тот самый момент, когда ты понимаешь, что тебе осматриваешь людей, соседей по очереди, потом смотришь специально вот эти вот, что тебе надо купить, если ты забыл, да, и думаешь, купить, не купить. Но я всегда занималась другой историей. Я брала самый дорогой журнал.
1: На кассе, который стоял.
0: Да. И радостно читала его. Вот, а потом ставила его на место. Все. А потом появились эти ушлые люди, которые просекли таких, как я, и радостно начали в пленку оборачивать, значит, эти дорогие журналы, и халява закончилась одномоментно. Что, кстати, очень грустно. Вот я бы и сейчас с удовольствием почитала что-нибудь на кассе. Так, я могу осмелеть и проспать на работу. Ну, самое главное потом осмелеть и придумать хорошую отмазку. Почему вы это сделали? Вот это очень важно. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, пишите нам, и все самое интересное будет здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите Эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Кубок России IMOL. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, быстренько расскажем вам о том, что нас ожидает в это полнолуние. Да, друзья, полнолуние, пик именно сегодня, стартанул 17:47. Соответственно, завтра практически весь день нас ожидает энергия полнолуния. Что нельзя делать в этот период? Поддаваться на провокации, вступать в драки. Агрессия сегодня разрушает не врага, а вас самих. Принимать подарки от малознакомых людей. Есть яблоки. Считается, что в этот день нельзя. А яблоки символизируют грехопадение, поэтому лучше воздержаться. Ну, так написано. И, знаете, из песни слов не выкинешь. Ну, ладно, боже мой, сегодня поедите сливы.
2: Ну, тогда это будут не яблоки, да.
1: Играть в азартные игры сегодня ни в коем случае нельзя. Ну, и, собственно, в принципе, быть с этим надо как-то уж, мне кажется. Лучше поостеречься в своей жизни. Ну, и также сегодня, что можно и нужно делать в 15-й лунный день, смирять плоть и дух. Аскеза сегодня работает как мощный щит. Защищает справедливость. Если вы видите, кого-то обижают незаслуженно, вступитесь. Это обязательно вам зачтется. Проводите уборку с солью. Вымойте полы подсоленной водой, чтобы смыть энергетическую грязь. Занимайтесь творчеством в одиночестве. Сублимируйте избыток энергии в искусство. Следить за знаками. Вселенная сегодня дает прямые подсказки о том, где вы свернули не туда. Вот. А если никаких подсказок нет, значит, вы свернули туда и вошли в ту самую нужную вам дверь. Соблюдать нейтралитет. В любом споре лучше промолчать, чем подлить масло в огонь. Вот я, кстати, могу входить в любые двери в любой момент. Знаете почему, Дмитрий?
2: Почему же?
1: Потому что моя любимая одежда – водолазка.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Сегодня день смелости, поэтому обсуждаем, я такой смелый или я такая смелая, что нужно продолжить эту фразу.
1: Я такая смелая, что имея размер М, смело покупаю S, в надежде, что скоро похудею. Я такой смелый, что когда рядом со мной в самолете находится человек, который храпит, я не зову бортпроводника, я могу сам попросить его, чтобы он не храпел, но это тяжело воспринимается на душе. Простите, что сделает, чем поможет вам бортпроводник? Подойдет и скажет: «Мужчина! Мужчина!» Вы знаете, была ситуация, когда неловкий такой момент, долго куда-то летели, и на весь салон стоял сумасшедший храп. Вот прям сумасшедший, вот громкий, такой, ну невозможно. Я думала, что там какой-то, наверное, мужчина. Вот. И потом оказалось, что это хрупкая маленькая девочка. Представляете как? А звук был такой, как будто там не то, что один мужик, а там три мужика храпели.
2: А там же есть какие-то способы, то ли за мизинец взяться, то ли надо сказать как-то...
1: Да, вот бывают такие неудобные позы, вполне возможно, просто тоже может спровоцировать подобное и так далее. И, конечно же, тут у нас вспоминают, что смелые люди не стесняются ходить в коротких юбках.
2: Молодцы.
1: Даже зимой, пишет нам Елена, даже зимой могу напялить короткую юбку и пойти куда-то. Вот такая я смелая.
2: И в капроновых колготках. Мария пишет: я настолько смелая, что не крашусь и не скрываю свой возраст. Вот Мария молодец.
1: Вот Алена тоже пишет, что она смелая, и поэтому выкладывает прям первую попавшуюся фотографию, вот только сразу сфоткалась и сразу выложила. Никаких этих ваших фильтров, никаких этих ваших там ретушей, не надо. Такая, какая есть. Я считаю, что только смелый человек может выложить свою фотографию с паспорта. Взять вот так вот просто и показать всему миру то, что принято скрывать даже от людей, которым надо бы смотреть на эти фотографии. Это, конечно, веселье. Ну, вот, кстати, вы знаете, на загранпаспорт почему-то мы всегда лучше получаем, чем на обычном. Вы не обратили внимания? А, наверное, потому, что на загранпаспорт как будто бы даже разрешают немножко улыбнуться.
2: Да, вот настроение как-то лучше.
1: А вот на гражданский паспорт надо сидеть с протокольной рожей. То есть прямо сесть так вот, знаете, как будто все очень серьезно. И, соответственно, с серьезным лицом, если вы обычно не ходите, то, скорее всего, вы даже себя и не узнаете.
2: Еще вот. Зависит, в каком возрасте ты делаешь фотографию на паспорт.
1: Это знаешь, тоже. Это тоже влияние оказывает определенное. Зато если вы получились хорошо на паспорт, то это, ну, это прям самый высший комплимент, я считаю. Значит, еще все окей, значит, еще все отлично. Потому что как-то вот даже вот я помню, когда первый паспорт я получала, самый, вот, я прям разрыдалась, когда его получила. Я была какая-то очень-очень странная.
2: Я не буду сниматься в этом журнале.
1: Это не моя история, забирайте. И потом, когда твои друзья говорят: да дай посмотреть, дай. Я говорю: нет, не надо, там фотка плохая. Вот такая история была. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро уже будем бомбить финалочку, поэтому последнее сообщение по теме смелости принимаем. Я такой смелый, что, или я такая смелая, что. Оригинально продолжайте эту фразу, и будет нам счастье.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе, 8А.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф 35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
10: Моссанавто. Украина. 122-250-001.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Let's go, друзья. Прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Поехали. Во сне вы сжигаете больше калорий, чем при просмотре телевизора. То есть сны смотреть выгоднее, друзья. Вообще, когда вы спите, вы не едите. А когда вы смотрите телевизор, например, то вы можете что-нибудь пожевать. Значит, жираф способен прожить без воды дольше, чем верблюд. Но об этом почему-то не принято говорить. 100 чашек крепкого кофе подряд — смертельная доза для человека. Я даже не представляю, зачем кому-то выпивать столько кофе. Но предупредить мы обязаны.
1: Обязаны.
0: Рекомендуемая температура для сна колеблется от 18 до 21 градуса. Тепла, конечно.
1: Ладновато как-то.
0: Чувство юмора является признаком высокого интеллекта. Дальше. Сон после еды приводит к набору лишнего веса. Ой, но зато так приятно вздремнуть, да, вот так вот на полчасика буквально, полчасика. Это же самый кайф после обеда, да?
1: Да, вот такой легкой дремоте такой, да.
0: По закону Архимеда полагается поспать. Это мы еще, по-моему, в первом классе выучили стишок. Так, чаще моргайте, смотря на кошку, этим вы показываете, что она может вам доверять. Под микроскопом видно, что у комаров тоже есть зубы, друзья. Есть. Апельсиновый сок является прекрасным средством от отжоги. Самым популярным блюдом в мире оказались макароны. И пунктумофобия — боязнь получить сообщение с точкой в конце.
1: Я, кстати, тоже.
0: Я не люблю точки. Вот, и мне кажется, что я человек смайликов. Смайликом можно описать эмоциональность. И можно сухое предложение сделать живым. А когда вот эта точка, значит, или кто-то на тебя злится, или это прям так уж все серьезно, что просто мама дорогая, особенно если нам нужно поговорить. Точка. И сразу ты напрягаешься. А представьте, нам нужно поговорить и сердечко, например. Сразу понятно, что разговор будет приятный. Ну, как-то вот это вот по-другому все может быть. Пары во всем мире чаще всего разводятся на 4-м году брака, друзья, поэтому будьте внимательны. 4-й год нужно провести максимально спокойно, тихо.
1: Не ставьте точки.
0: Не нарываясь. И лучше уж, да, заканчивайте.

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Пароль ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
17: А второе?
16: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что

0: он, друзья. Прямо сейчас мы, собственно, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и самый смелый. Нужно было продолжить фразу.
1: Я такой смелый или я такая смелая что?
0: Я такой смелый, что ставлю только один будильник. Или закрываю глаза после будильника. Это действительно особенная смелость, особенно если второй не установлен. Ем сладости детей на глазах у детей. Я могу спокойно пройти мимо голубей. Вот. Я такой смелый, что могу ночью в темноте пойти в туалет и не подсвечивать себе телефоном. Ну, это что-то на супер. А как же привидение? Как это? Вы что?
1: Может, вы еще и ногу из-под одеяла можете вытащить?
0: В любой рандомный момент. Ничего себе. Я с вечера могу позволить выпить литр молока и заесть все это соленой рыбой, зная, что завтра в дальнюю дорогу. Вот некоторые еще соленые огурцы любят тоже употреблять вместе с молочными напитками. Тоже очень считают себя смелыми. Я такая смелая, что могу зайти в кабинет врача без очереди, чтобы что-то спросить. Вот. Я такой смелый, что сам читаю свои анализы.
1: О-хо-хо.
0: Вот это шикарно, конечно. Значит, я такой смелый, что ремонтирую зубы без обезболивающих. Вообще, просто говорю, не надо! Не надо обезболивания. Это то же самое, что и девочки. Они когда делают биоревитализацию, многие все-таки предпочитают какой-то крем там. Я всегда говорю, не надо, на живую. Я читала, что плохо усваивается, а за такие деньги должна усваиваться все, до капли.
1: Вообще, вы женщины, конечно, смелые. Смелость, гораздо смелее, чем...
0: Это точно, особенно когда у косметолога, знаешь, ты это понимаешь очень быстро. Знаешь, там кто-то одного укола боится, а я вот когда делала мезотерапию, чтобы вы поняли, это укольчики с этими, с витаминами. Ну, обязательно нужны всякие витамины, там, то, сё, 5-10, чтобы кожа была там молодой, красивой. Вот. Я насчитала, мы сидели с косметологом, и я говорю, давайте я хоть раз посчитаю, сколько мне делать уколов. И это настоящие уколы, не какие-то. 270. 270. И это вообще, представляете, и это еще надо же курсом делать. То есть это ты через 2 недели прешь и повторишь это.
1: Повторно.
0: Да. Вот. А тут один укольчик. Мамочка, боже мой. Ну, это вот все даже смешно. Так, я такой смелый, что выезжаю за час, если самолет улетает через 1.5 часа. Я такой смелый, что кладу в стиральную машину стирать цветные белые вещи одновременно. Ну и, собственно, я такой смелый, что пишу домашку сразу в чистовик. Ну что, давайте прямо сейчас мы определим, кто у нас победитель.
1: Мы решили, что это...
0: Евгений.
1: Евгений.
0: Да, я такой смелый, что открываю напитки зубами, такой смелый, что могу послать начальника, правда, исключительно мысленный, такой смелый, что могу пойти на нудистский пляж в одежде и могу пожарить шашлык под проливным дождем. Ну, тут много его сообщений было сегодня, поэтому за количество и качество мы отдаем нашу фирменную суперкрутую эксклюзивную кружку DFM. И, конечно, друзья, желаем вам самых офигительных выходных. Пусть у вас все будет именно так, как вы хотите. И даже чуть-чуть лучше. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 12. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 15 градусов без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. В Вологде подводят коммуникации к бассейну на улице Фрезеновской. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. В ходе ремонта был обновлен участок протяженностью порядка километра. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие и уложил новый асфальт. На ремонтируемом участке было установлено 50 новых опор освещения, которые предстоит подключить в ближайшее время. Длина освещаемого участка составит более 1800 метров. В дальнейшем будет обустроена разворотная площадка. Часть улицы была заасфальтирована в прошлом году. На продолжение ремонта в этом году при поддержке губернатора было выделено 23 миллиона рублей. В Вологде подводят коммуникации к бассейну на улице Фрезеновской. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Завершить эти работы планируется на следующей неделе. Параллельно идет бетонирование чаши бассейна и благоустройство прилегающей территории. Рабочие находятся на объекте ежедневно. Бассейн на улице Фрезеновской будет оснащен 6 дорожками, современным оборудованием и системой фильтрации воды. Строительство идет за счет средств, которые были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы правительства Вологодской области «Стратегия 2.0». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
2: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
2: Radio DFM.
1: Radio DFM.
3: DFM.

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal the Man.
1: Второе место. Number two.

0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифа. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Теперь тусовка.
2: On DFM.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Что происходит?
6: Полиция опечатала здание.
5: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
7: Арахнит.
8: Снимите это с меня!
7: В кино с 1 октября. 18+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
2: Радио ДФМ.
1: Радио ДФМ.

0: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки.
4: Они на всех этажах.
3: Они везде.
4: Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: Кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-948-5458.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
3: 1000 автомобилей
4: и один сайт
5: marten.ru.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ Аксон. Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ Арбат. Телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца сентября.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
2: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
3: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
4: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
5: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
6: А я за «Легион», потому что там недорого.
4: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
7: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки.
4: Они на всех этажах. Они везде.
3: Мы попали.
0: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября. 18+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.